0: Дина.
1: Кадеш Нустур, кадеш Нусбур, кадеш Нустур, кадеш Нусбур, кадеш инкул, эш علينا, эш علينا, эш علينا, эш علينا.